пошты пригоронился товарищ. Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

Литва так скопилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

Пускай докочечке, а из пороха топочка закружилася, а под копом покатилася, а их много. Самопили, загалдели, слетят.

0: ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь. Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

ще просим. Нет, так убирайся, проваливай. Про себя я разумею, отец Варлам, про себя.

прийте мне указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий еретик, Гришка Трепьев. Но если ты это

Си повесит. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот еретик, разбойник, о, грыжка ты? Вон, а что ты, Господь, с тобой?

0: тебе, князь Василий Иванович Шуйский. Чем он бьет?
1: Шуйский, Савелий, постой! Скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на холод, пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кракова.

Божий свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.